0: Тэна ғатсы немар ерэвжэн тэн жэмжэл кэр кура нямжэл гуну, яна нэртэнгдэй кура ғатсы лобжонгэй гуну жэмцэн гарэсэ гэна. ғатсу нруа ма сызгэм сонара аранга цэшхунды яна гачин мэйну, цэшхунды яна та дурнан ячи мэйну цэшхунды ёбала зэржэг гэтэн нэта тағзэл жава кэнсэх, пэсэм кэнсэх, яна тонтэр кэнсэх ғуэнтэн жэржэг лака баба яна чугну гэнду муга нэртэнгэ ла. Тиштабгада ғатси намдызгенара цэшхунды уларып көрджу, кунтып көрджу, цэшхундала хчипчуше жу. Тэкалчин имыцэгэ, дан жымжыгэ дэнжэгэ ғаницэгэ таны инни нара, онам иннара кэргэ. Та дэнжэгэ калчин намжындызу нямжыг дорнын и, о тыму икинада, та дэнжэгэ нэхэзгэ самуузыгше жирсамгэ. Тиштабгада жачи калуатан жачи ламру сызг иннара. Та рангнил саканзган жо уюк раник намжек коргит чимузгри тилаката самжигзга юквазгтын жутын тианчик раник ронг тотын релдатыни ата нямжек госатан тоңнумша госаг метинин сонжинара одан дымжил денжик ата нехи самузг чегин же жилас кваг даге жамсынтар отир такпата жачи калва жачи ламро нам сызгинара нам ина Отарганикин ронг тузу аранынгы нямзыг денжигде зурананга торнынгы и отаму ичина атан жымжыгы ламкан дила кани деген тайнара татю денжигра де тангын жоу жулака ата танкезга гамманзыг тожири. На ngachirab shakunu nyamari rejin tata sani su sugu lamgag nisay na chukug namzik hondan na chukug tushakun nar diyanjika lamgag nisun lakani rakar genjir durata kamang shung sitjiri ta namzik honda lakani sonji nara ta lapurta chukug yarkaga namzik di njir tuzga kamang ziyonu ta kinng hisil tati ngarum babku menab shiru shiru menar gomu gomu tangi da nakar gen namkong nangri siji ta gachote namzik njir tuzga kamang ziyonu tabka tachi hachang pshal kawari tata Диштабкада ранан кансган жона та трафик ёкузи отечи жилин ёкузи кетеч утар жаңгы чуун дымдык корк корк датын дейдатан карсын даңды сожина сача сусунун арсаган бир когуну бар кимди музгырда пачир мерата суңин царита ил кымзгын айвана тана арсаган бир когуну корикти музгын жере ретарда чигини чу арса гымбы кырге данды соу раватыни улияр арсаган бир косоу бар ти ярым тен жонага кырге чендинге та корымта ти ханчикта ранан сакыл кымзгын айвана ти варкта коригтерка тан чартам понжейин жого жесеч олан корвем мелан кутасеч тамуди нанья манга тлин жого чи не манга чендеше кучи о тому они цита нам ена юксикука тэчу та тончетен дни ярмара усмар зумран дни ярмара усна яна рыкта гзутан рухсарып сиглира дарна ная гарзинта даулан кур чева сеченан дрчалан кырка тиргнин ганера та чендеше кону чартары ди понга ми хсмлеп жери ата не чарис цугын жогуну тумугун асыл мынын азы кусуп да чертанга чосай каңзына ел каңзына анан демден ер токо киргишип чир эки өмөл ата майын бар на намзыгынан демде көрүп ден чыгынды сапсунта ина шаныры та майынадан демде кетондыгы чыгып көтүп жоңдана намынада аржима кирген жопачи жинара да кирге шерон мепа атан жопачи нара дечиге чу копамен утум цазерла отетапкада у намзыгынара Таранранген ромтала зузавзып шеджи атянчик торнын ечи атавар кимдыз гаярсагын бир когути не набаназу жапчыга ди ланкур набаназу чатан набаназу калова енмин назу ланкур кор химин назу там не мыңазу жапчыга дедин аян та чаң тон женнанда одан да мугун данзым керек ян ланкур кор жен чатар кор жен дан мугу шаазга назу жок Таида, ғачу ленсім дейін ғайын дейін ара, тағы ярсыгын бір көгіні бар кімдігі, нәмжі дәнжіғыз дейін дымуғы кірге тағылыңыз же. Ренга көптіге, ренга көптіге ара, таң ғары жен тұсағыны сосуына, тағы ярсыгын бір көгірде бар кімді көрігі жоңын ұзандан батан, сағыны сосуына, тағы ярсыгын бір көгірде бар кімді нәмжіға көрігінді дымуғы лапозы мынуу чанда кайын суну ёк деп тап ке тармайнар фякконари арса гымбы когуна варкым дети жинтайнар ярмадан жогуру тагызу жегин ронгла кани тондырты шонгунда мунасы кам ёка деп тап ке да не пырта татар казу чи хзабзузы ето назги от ина ашага тат майдан яңгы чу тондык шон жогуда мунен кара кам ёк кыз фякконар
1: Зиэ зиэ тэ цэ ба нэнсэ, Сипа мунгу шигичэн хабаржи сэчил уғда цэл юу.

Rinyam kanabat na ta kuni nan sorong sa chin na shi to shi kang gyu drag nu ga nam shi hon dan de ga si nyam ger jilu indre nam shi hon dan de tir jilu ye na derang da sakil kang mo z ga ta na mo rab ju ma cha ra sam sum bab ji nu char rang sum bab ju nu mo nam shi jer dro ga nam sorong sa chin ge sa lang dong chir da un so ni na a derang nam on da tang ni ma droi da na jim sun tri nam shi gin jer dong de chi sha li shi ni yang dong da tak ge jet dong la chok nu z ma ra de ta ku da nam shi ndi a ta di sul ka chi ka chi ka war ndi jer war ndi ka mo te ke yo na re cha ta che ge cha ni a te rong sun ji na ra nam mo ma sha ji me ke yang she tak la kha ni ta chi a sa cha so so ji ga nam mo re da che a ta che ra sam sum che ram rang sum ba ju nu mo nam shi hun da ra yo ka ta la lam ba ku sa thang da sa ta na ta chi nam shi ge ni ts ken de yang ta di sul ge tong cha wa ne ji tam ba ra she ka war ken de ge ni ts ti han chi ni chu len sam da ra ta tong ke me ke yang nam ugen jer tu gra tra shar ka wa re la ta nan sam de ne te rang ge ju sorong sa chen nam shi to sorong sa chen ge mi lam ta ga zong nam ga chin de ge rang nu ge ta lam ge ni ts de ge san chong de na shi ju lam ge ni ts ge san chong la ka ni ja lam a ta che le артун хчиг денжарын апчи тамба камал тиг жарадын че нан нуг жалым тикан дэр жалым тикаг барында гад апчи лэртун хчиг денжап чиг сим камал денжан нан нуг саац чи лэртун хчиг денжап жа чи камал жубжан нан нуг саа шу чи лэртун хчиг денжа жарнга камал нан апжан нан нуг саа шу том чи лэртун хчиг жаб жа камал нан апчин нан нуг саа шу дан дэда тан я нам дали го саа чиг зой го саа том муг нан цэ а камал зу го тэр чи ри яни лакан чи жалым тикаг салан тан тун кур ригму вар ка шу дан дэр андан яг ч лэр тун хчиг жаб жа апчин асм камал тиг жан нан нуг саа шу том чи лэртун хчиг жаб жа апчин абзи камал нибжан нан нуг саа шу дан дэда тан я амдан ачиг сүй ку сата му жон зум ёк ти цуг чани нэг тун нэг тигэр дав чиг нэг сэсм чи сочи вар намуз гэрэй

0: Tiyan chikir jalim simzik chigiri, simzik chigir warka kaafshuk dachu rtatangra ndabzik warka lamdum yotsil yang denjigiri. Gajayin jalim simzir nga aga warka chitung tangna chig warka lamdum yang denjigiri. Tiyan chikir sanchilang gulam nitig, nini, xiongkwa kwalung warka lamdum, mayin tanglang hu warka lamdum lasukwa ndarkar jindandi. Sanchilang gulam tigisim tang chigitig chigiri nasalang ta khutu warka lamdum. Цаакааг варг ламдум лас хор жиндэнди. Санчалам гэлэм хчиг тэгвжэй насалам дар кэмбэм гэ варг ламдум рэнда на яң чилэбдэн нэлэ мэлэн габ ядам чилэбдэн нэлэ мэл сэмжэр тэгчэг варг кавшуг ламдум дана ламдэ гусав кэ тэсук чаны нэштун нэ тэг дэдэка гэсэ сэмчэ варг нэм зэгэн рэб жуга. Зэйн санчалам гэлэм хчиг тэгвжэй салам дан чакааг варг ламдум дан дэян чэг санчалам гэлэм нэ тэгчэг мэн хэдан та хэчэг варг ламдум андар гэн сон жина яң жиндэнди. Санчалам гэлэм сэмтэгэр нэг мэн хэдан хор жэнгэр чунгааг варг ламдым сосу ян арджендэнди
1: Мажинани кечасен юм мажи
0: Тянчиг санчалам гэлэм сымчиг дэн тан сымчиг бжэк варк та цандымра тянчиг маянын хуна кормулас хог ламдым сосу ян дэн жигри гжаян цу хомбу г ершкүр ке черчулам г ламтыг сосу ян дэн жигтан жиндэнди
2: ওয়াকর খাদা খর্তগ মি জমদে দেনজি গ জজে ইমবি জেয়ং ওজি আল থে চুম জান্দর কব সম্বা পেবি দাজুরে সিজিনপিং জে থমচুং ও গংপর লবজং দং লগলে তারসিন শেপা দং চনে ইয়ং নি গংই থমদি গ চাবদল লুয়ে শাবি গোজি গ লখতর শেপা জমদে ল দেনজি গ শাবা নান দেনজি পেতি চেত্র থোবি থমচুং শাবসি জমদে ল জেনজিন জি পিছ ল থোবি পেজি লান গান সুং শেচল Цорнгон яджанг жоо нянтэн кэн оркла нянжур дэни оркла лонтэн джэ сожэб дан сэнсэ мэн гокон стэнба дарджи клэтэ зожэ рожэб сиби олакэр кадэ хэртэгми джэмдэ дэнжэ гэ жожэ ямби джэён оожэ тэхэцу мэн джэндэ кэб сэнба пэчэр ёби нэнтэн дан чарчин чямсэл дарэ чи далонэ гэнгэ чэмдэ гэ чэжок гэн гу замби луин ба дан джачи мэмэ мэн цочэ жонлэм джэмдэ дэнжэ гэ дэ хи торнэ гэ дан Adinji ghi yarkil tila nipan donba. Jimjila donchin huangguk tila tenchina jimbar mgirti, tangdi kaafshin gharchig bi lhirtsum rti, lam shibar rtankil shio bi. Ajachi nchigitukba namji, lam tang jili bi jimjila adinji ghi shugji zhuxia arnaitan zungi. Ani, janshi ghar samchi tig tanga chapsarji langshugtang tangi padang. Zhuxia ambarda tunxing, zhuxil anaita samba. Cikajura wabchikhing, jirsi jib chechi danba. Tsuwi nyongpa samu tangshdan tenzhe gikhang, yinzhe htongli gilmarong. Sima, jandar ji kaafde yil, jitsuk lirik susi tangge hrzomrgla miba yobi hrzomba budgayin. Vzhe, samchi dhavi ditsul, nishtong nirchigli jida sambi ci nirchig nyani, nishtong nirchigli arda jikchigbi ci juzhe nyanji nguandde samchi njurgi. Nga, shargi namchang, An tangpo hrchig, siarga la zabzhila hangyik dang, gora hrtong nga yin. An nipa ani, siarga la zabzhila hangyik dang, gora hrtong samri yin. An samba aksam, siarga la zabzhila hangyik chig dang, gora hrtong niri yin. Plashong hrzamchi bche yul, siarga la zabzhila hangyik yul. Tu, thongmi ya damtun shongwi plashong hrzamchi tag, Цонгун оркла лончэн джи, джилэжил ламтун джи, азанкур ри, аза пэнби мнеми, линцэн дэ джерэндун шэпа дэнг. Цонгун оркла лончэн дэнг, амду нянчэн джи, гэнчэн жэртэх дэнг дэнг гуэ джи инла. Ломжиг ла шярга томкэн тамчэл, гонсух дэнг дэнши шэрти, дэвтэн джи, сулэри джа нонбан бэлэчэр юл. Абдэн, самчив гэр юл, дэнгэл джи, ихсэм нэнгдэ,

0: 更加的我爱用错目东为难看因为啥子谁等啊人家老就比得增个个念出等等啊你可就明能个能为能生就没弄人而健康准备同我能
1: 这些那个三观上级的，但是他能把这三西农村办的，那村人家过年真坑，我搞农村当村乡亲，这么多年都吃吃不着，肯定人家给这过路个，这不是让村个来村个参穷，而且肯准备通通是过路参穷的，但那第二个而且肯准备通通个参穷的呢，我在玉顺这十多种，而个你历史里过了讲过年春节个主张，才能多记了。Капркалым да дасын анда гатана нати нарзинты юшу сачагы елкүрэр гни таң жекм хойынгы гни сылтың лабырды а тагчу нергүн та алгынын лахынтын деда тиңи елкүр жез елкүр к анысында жозен угу нумуга четүнгү а та лецензга деп көнөр тена алгынын лахынгы кырге жохнын су ага та корсуңа жизун сун даржылык зун сун динаян пайлын дырту кере тена терин кечан серанду жиранга ниги андиш горкэргэни еркүргэни тэнди жилинзги жуй я жудан демо ганлага тисук тесэн гэтөнэ ачу ленсэн дэг жанд тэнглэ ну кватин чэсинэн го
2: ласа
1: я тэгжи чэтна ачу жакым дэмбэ тонн секунун динэнга атарын ри рамзин сорнун гэ ятон атын пэттэп шунга гэ гон цар ви да еркүргэргэни датын дэ датын чэкм койн сонгчэп шатын гэ корни тижин дэ капдэ кондэр та та ризун сонжинан ачи ата юшу сачаг аргни еркүргэ кортын лабырд та чу болгонин лахын секунд датын дэ датын аргни еркүргэ ата ламтыкын итэнэн ролунзга кымыз инэр ата дэрмзун сонжинаян ата чэке пайлым дэрту кэрэм дэрту сачан дэн сонжина ата лгонин лахын гэ жөнен арджизон соным даржилыгы паса палиян амдыртундан айонырсы көкөтна ганлыгы татын дедатын да нигал гонин лахынгынын тундатын аргыны еркүр соңдый датын декони кабдазга тонтонзгина
2: ала сулас я кадачин дөнө ба тэне томор нэг сумо бөгөй лончанла кадачи хоёын
1: тижи чегала
2: ала су тэне дөтүг жене яку тинхина дөтүнө тада долон хомог топо гачалу сунжон дум кпайер
1: нежи
2: пау джезон сунан тапжег чемге ласу паза зоцюре тада тане тиг нони тада долон хомог топо нивэн тадан дөтүн дэнжен дөчө гокон топо рнэзу тада rinmezi kimdiyo ki dikhile.
1: Neji?
2: Tane ndrachim gokonga tata rashi rinne, ndrachim gokonga ndropo rinne lasu bati ta rinne monsa monsa yuri.
1: Neji?
2: Tane ga jalo ga simchang rumo ga payal tiga koni hi na. Tane ndrato yu na tata ga jalo tomba jimtsen ga darsa.
1: Neji?
2: Tane ga jalo ga tsisar kuma diri.
1: Neji?
2: Tene tiki nani tata dhomu ga konga rani ga taa paya la motu ishi buka gabsa naga latsuk nala nyeche patu mdaatan dhan tongsu ka mo latan ji jarang kepa ngam tonga potong takze zautan jiazo taa di nala uri tsa Tene di tawa tata di nyeche cha yena tonga tene nyeche ka patu yena, nda yena Tane tinon tongtsu ka mo jarang kepa potong takse lasu pa ten tutu lo tata yuri.
1: Nizhi?
2: Tane tusu ka korni tenye jenna tata gajalu ka rumu ka paya ki pa ten tati yuri.
1: Nizhi?
2: Tane pao jizun sunan tabjiyo ka chengir. Te zhugun ta tata tomar ten tonsen pa ka hi te tane pao jizun sunan tabjiyo tenye jenna Ndutu yu gom nyeri.
1: Nyeri.
2: Tane kongruin de yinjana tata di achin raju ga jinkam sungjab tuan tata tseso kiosung wa yag bau zari.
1: Nyeri.
2: Tane kongru ga tsen tong nyeri na tata nzamang yin tata chabde ki ba gari tando nes zari duri.
1: Nyeri.
2: Tane kongru ga tata sanlu yin na Pīk lū jīg nō nī kōng rū gā chēng dōsā gā kōng bā tēng tēng jīn. Tā chā chā lē jī chā wā chōng mā tēng jōng tā jī tō wū mā. Tēnē tē kōng tā mōng bō mōng bō kā rā lē sōng zēng jīn sēli. Tēnē kōng rū tēng jīn nā sō jā gā kōng shē gā tāng wē shū jī xē pē dū gā sī. Sō jā lā tā tū dū gā nā tsī jīn tēng zō gu nā. Lai dung dhru sa ga cha ching, cha ji ta iya mu ma zi yu ma re. Ta yaw ga kong ga ta ta ta, ta ta ti ma nga ta nung gu ga yung dung kong zu re ta. Zu re, ti yung dung kong ta tuwa mu zi ta na ra jay. Ta ne, ti ga tu tsu ga, so jia ga, ta lai dung ma na tsu, lai dung dhru dhru dhru, ko yu ya bu zi gu zi xe re. Ta ne, kong ru ga ta na la, ta ta jia ga zu zu xe na, yan li tang zu zu re, ta ne, ta na la ta, tīn nōn rī yēn jīn nā, kō tūtīn rī yēn jīn tā ngō tsū gā tsōng dā chān tsō, tsōk chīn chān tsō tīng gā xīn dī, kī tī tō mū dhē mā rū zā gā nā tsū dī, tī tī tō lō kōng gā, ngō kī gā, nī gā, ngō tō nī gā, lō tā mōng bū mōng bū xē dē, tī yā bū lā yō rī.
1: Nā rī?
2: Tī gā gā tā tī wī jīn jī tī tā tā ngī tsū gā, tā tā dā tū tsōng gā, rāng nāi gā yīgō tīmī tā lāng chīng tsā tā tā nā rī.
1: Rī.
2: Rīng dēng dā tā ngā tsū gā tā māndēng gā sō jā dzō dī jī tēng ngā tsū gā jā kā gā tē tā jī zhōng sū nā tā jīn dēng jī nā kō tā mā rī dēng jī nā tāng yī rī. Tī gā gā tāng yī zhī gā tsā rī dī tā tī xā wā zhōng bū dēng zhī tī tā jī rā mā tsū gā tā jī yā bū xī gō sī dā tsū zhī zhī gā mā yī tī tā tā tā rī.
1: Rī rī rī. Rī, guādīn jī, dā chūchāng lāg dērāng lēncīn dīn ngā, dā zūyū nī na mdērtū sāchā gārg nī yērkūn dā dāng rīd dā tīngi kāpdā yī lāg pārt, dā ngā cī nī ngā ngā lāng gu nū gā, lō mndrī nyan chīn dī kār dā gā lāxāng sē gu nū dā gā, dā jū nyan dā gā mā nāg zūyū nī na jī zūng sōn dār jī lāg āchīn gār jīm dā nī rā dā gā Su songshchi puchet rangshag uli tang nukun damu ga jekim korig songshchi baaz gangi tak yonyang dayang gachin tab zonni damu ri. Dina nda su alani matzik da jizong sonum tarji tab damu ulapchinga mannan dayang paylin rishtin da nim chongi da tangi. Ndi tarta jitin kaharan da li ndi jang marv shema layang nga tsu ga pasa payl argni yekkur jekim songshchi bukala kayang shijin chong gitsik daga mungkwe tawayang tonggo nukun nitsindar ka katsang azga lani matzik.

ᱡᱟᱭ ᱫᱟᱪᱷ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱮ ᱡᱤᱝᱜᱚᱨ ᱱᱚᱡᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱮᱢᱩ ᱢᱟᱣᱱᱤ ᱜᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱷᱟᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱚᱢᱚᱜᱚᱱ ᱫᱟᱡᱤᱥ ᱟᱢᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱟᱜᱩ ᱠᱤᱢᱟ ᱧᱟᱨᱟᱡ ᱜᱚᱴᱚᱜᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱥᱟᱪ ᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱚᱛᱟᱛᱟ ᱞᱮᱴᱚᱭᱟ ᱪᱷᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱟ ᱧᱟᱨᱮᱢᱚ ᱭᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱧᱮᱠᱥᱨ ᱪᱷᱟᱠᱥᱨ ᱡᱤᱠᱷᱤᱨᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱥᱟᱪ ᱛᱟᱱᱤ ᱚᱢᱚᱜᱚ ᱧᱮᱠᱥᱨ ᱪᱷᱟᱠᱥᱨ ᱫᱤᱱᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱟᱨᱫᱚᱝᱢᱟ ᱜᱟ ᱦᱟᱜᱟ ᱡᱟᱭᱫᱟ ᱚᱱᱚ ᱥᱮᱞᱟᱛ ᱥᱤᱜᱮᱡᱜ ᱢᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱞᱚᱝᱥᱚᱝᱥᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱢᱚᱜ ᱟᱢᱟ ᱛᱮᱨᱜᱚ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱧᱟᱡᱮᱭᱤᱱ ᱛᱟᱡᱤ ᱫᱤᱱᱚ ᱟᱢᱟ ᱜᱟ ᱛᱮᱨᱜᱚᱱᱛᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱥᱪᱮᱠ ᱡᱟᱨᱟ ᱡᱤᱨᱠ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱧᱟᱡᱩᱭᱤᱞ ᱛᱟᱡᱤ ᱥᱪᱮᱠ ᱥᱟᱝᱟᱡᱜᱚᱱᱚ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱧᱟᱛᱥᱠ ᱡᱮᱢᱚ ᱢᱟᱣ ᱱᱤᱜᱟ ᱧᱟᱱᱩ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱚᱢᱚᱜ ᱭᱟᱝ ᱟᱢᱟᱱᱫᱤᱜᱤ ᱥᱮᱪᱠ ᱟᱢᱟ ᱟᱜᱚ ᱡᱮᱱᱨ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱪᱮᱢᱚᱥᱜᱤ ᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟᱡᱤ ᱴᱤᱥ ᱟᱢᱟᱜᱚ ᱚᱫᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱧᱚᱝᱡᱤ ᱚᱱᱟᱢᱟᱨ ᱟᱜᱚ ᱪᱤᱢᱜᱩ ᱭᱟᱨᱡᱤᱜᱱᱟ ᱠᱷᱥᱤᱨ ᱡᱟᱢᱟ ᱠᱟᱝᱭᱚ ᱢᱟᱨᱡᱤᱜᱱᱟ ᱟᱨᱜᱩ ᱡᱟᱢᱟ ᱠᱟᱝᱭᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱟᱨᱠᱤ ᱚᱱᱚ ᱡᱤᱨᱫᱩᱝᱠᱟ ᱟᱜᱚ ᱟᱨᱜᱚᱱᱡᱟ ᱢᱟᱵᱡᱤᱜ ᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟᱡᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱤᱥ ᱛᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤᱨ ᱜᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱡᱮᱢᱚ ᱢᱟᱣ ᱱᱤᱜᱟ ᱪᱤᱝᱜᱨ ᱪᱤᱝᱨᱟ ᱢᱮᱴᱤ ᱛᱟ ᱪᱚᱫᱟ ᱤᱝᱜ ᱟᱨᱫᱚᱝᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱣᱟᱵᱤ ᱠᱷᱟᱨᱱᱤᱜᱟ ᱜᱟᱱᱭᱞᱤ ᱫᱟᱭᱚ ᱪᱚᱜᱟ ᱪᱤᱜᱡᱟᱝ ᱛᱤᱠᱟ ᱟᱨᱫᱚᱫ ᱵᱤᱡᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩᱡᱜ ᱱᱟᱱᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟ ᱧᱮᱨ ᱜᱚᱱᱛᱟᱥ ᱛᱟᱝᱛᱚ ᱡᱮᱢᱚ ᱢᱟᱣᱱᱤᱜᱤ ᱟᱞᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱟᱢᱟᱣᱱᱤᱜᱤ ᱧᱟᱥᱟ ᱡᱮᱛᱟᱝᱛᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱦᱟᱨᱛᱤᱠᱨᱟ ᱧᱟᱥᱟ ᱱᱫᱚᱢᱚᱨᱛᱤ ᱵᱩᱡᱜᱱᱟᱱᱤᱫᱟ ᱥᱤᱭᱩᱝ ᱧᱟᱢᱟᱱᱭᱚ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱪ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱜᱮᱡ ᱜᱚᱱᱩᱡᱜᱱᱤᱫᱟ ᱱᱟᱨᱜᱩ ᱢᱟᱝᱥᱚᱝᱤ ᱟᱞᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱜᱩ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱥᱤᱜᱛᱟᱝᱛᱟ ᱟᱴᱤᱱᱪᱤᱢ ᱵᱩᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜ ᱧᱮᱱᱡᱚᱜ ᱢᱟᱨᱜᱩ ᱪᱩ ᱡᱤᱨᱫᱚᱝ ᱛᱟ ᱟᱨᱜᱚᱱᱡᱟ ᱢᱟᱵᱡᱤᱜᱮ ᱡᱚᱜ ᱠᱷᱤᱨᱜ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱟᱥᱚᱝ ᱢᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱩ ᱜᱮ ᱭᱟᱨᱡᱤᱜ ᱢᱟᱨᱡᱤᱜᱱᱟ ᱠᱷᱥᱮᱴᱟ ᱟᱨᱜᱩ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱩᱨᱤᱭᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟᱨᱟ ᱠᱷᱩᱵᱥᱤᱱᱱᱮᱭᱤᱱ ᱛᱟᱡᱤᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱢᱟᱣᱱᱤᱜᱤ ᱥᱤᱭᱚ ᱢᱟᱝᱟᱭᱤᱡᱜᱨᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱥᱮᱞᱟᱛᱤ ᱠᱚᱱᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱭᱟᱨᱟ ᱢᱟᱭᱤ ᱢᱟᱢᱛᱷᱟᱛ ᱱᱤ ᱟᱨᱜᱚᱱ ᱟᱨᱜᱚᱱ ᱟᱨᱜᱚᱱᱤ ᱡᱮᱢᱚ ᱢᱟᱣᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱜᱮ ᱦᱟᱱᱛᱟᱥ ᱛᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱠᱷᱥᱮᱴᱟ ᱟᱨᱜᱩ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱭᱚᱪᱮᱨᱤ ᱥᱚᱝᱮᱫᱟ ᱥᱤᱠᱚ ᱜᱮ ᱪᱮᱨᱤ ᱫᱟᱪ ᱥᱠᱟᱛᱩᱜ ᱛᱮᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱯᱷᱚᱜ ᱟᱨᱚ ᱪᱚᱜ ᱞᱚᱨ ᱜᱮᱜᱟ ᱡᱮ ᱛᱷᱚᱜᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱴᱤᱱᱚ ᱱᱚᱜᱟᱨ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱪ ᱛᱟᱱᱤᱫᱟ ᱯᱷᱚᱜ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱜᱮᱱᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱥᱚᱝᱮᱫᱟ ᱛᱟᱝᱮ ᱡᱮᱣ ᱟᱨᱜᱤ ᱢᱟᱡᱜ ᱛᱟᱵᱤ ᱟᱨ ᱡᱮ ᱛᱷᱚᱜᱟ ᱡᱟᱜᱚᱜ ᱛᱟᱡᱤᱨᱤ ᱡᱮᱣ ᱟᱨᱜᱤ ᱢᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡᱜ ᱛᱟᱵᱥ ᱛᱤᱱᱟᱹᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱡᱮᱣ ᱠᱷᱟᱨᱢᱟᱡᱜᱟ ᱡᱤᱣ ᱛᱷᱚᱜᱮ ᱛᱟ ᱟᱨᱫᱚᱝᱩ ᱪᱮᱢᱵᱩᱡ ᱜᱤᱱᱨᱟᱡ ᱪᱤᱛᱟᱝᱥ ᱧᱮᱱᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱫᱚᱝᱩ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱨᱠᱤ ᱥᱚᱝᱥ ᱛᱟᱱᱤᱫᱟ ᱯᱷᱚᱜ ᱟᱨᱡᱟᱛᱮᱞᱤ ᱥᱚᱱᱚ ᱡᱮᱢᱚ ᱢᱟᱣᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱢᱜᱟᱨ ᱜᱚ ᱠᱷᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟᱥ ᱛᱟᱱᱤᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮᱨᱟ ᱱᱚᱣ ᱜᱟᱥᱛᱟ ᱭᱟᱨᱫᱚᱝ ᱢᱟᱜ ᱦᱟᱜᱟ ᱟᱡᱮᱞᱤ ᱫᱟᱪ ᱡᱮᱢᱚ ᱢᱟᱣᱱᱤ ᱜᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱭᱚᱝᱜᱮ ᱚᱢᱩᱜ ᱭᱟᱝ ᱟᱢᱟᱫᱟᱥᱤᱥ ᱟᱢᱟᱛᱮᱨᱜᱚᱱ ᱟᱜᱩ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱧᱮᱨᱟᱡ ᱴᱚᱜᱟ ᱛᱟᱡᱤᱱᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱧᱮᱠᱥᱟ ᱪᱷᱟᱠᱥᱨᱤ ᱛᱟᱡᱤᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱚᱢᱩᱜ ᱧᱮᱥᱨ ᱪᱷᱟᱥᱨᱤ ᱤᱨᱤ ᱯᱷᱚ ᱫᱚᱝᱜᱚᱱᱤ ᱫᱤᱜᱢᱟ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱛᱷᱟᱝᱟ ᱞᱚᱝᱜᱮ ᱭᱚᱪᱷᱚᱥ ᱛᱟᱱᱤᱫᱟ ᱢᱟᱣᱱᱤ ᱜᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱟᱡᱚᱱ ᱛᱟᱝᱮ ᱟᱱᱟᱢᱡᱚᱜ ᱱᱤᱜᱟᱱ ᱛᱮ ᱛᱮᱱ ᱛᱮᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱟᱯᱟᱡᱜᱟ ᱟᱨᱜᱟᱨ ᱡᱟᱛᱥ ᱛᱟᱱᱤᱫᱟ ᱯᱷᱚᱜ ᱥᱩᱭᱤᱥ ᱛᱟᱱᱤᱱ ᱨᱮᱢᱚ ᱢᱟᱣᱱᱤᱜᱤ ᱠᱤᱱ ᱫᱟᱯᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱩᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱥᱮᱨ ᱠᱟ ᱥᱛᱟᱨᱤ ᱛᱤ ᱟᱨᱮᱨᱤ ᱡᱚᱵᱨᱟᱫᱟ ᱫᱟᱯᱟ ᱟᱨᱟᱝᱥᱤᱠ ᱠᱮ ᱪᱩᱱᱡᱚ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱥ ᱛᱟᱱᱤᱫᱟ ᱯᱷᱚᱜ ᱭᱚ ᱴᱨᱤ ᱭᱚᱝᱜᱮ ᱭᱚᱝᱠᱟ ᱠᱷᱥᱮᱨ ᱠᱟ ᱥᱛᱟᱨᱤ ᱡᱚᱱᱚ ᱫᱟᱥ ᱠᱤᱛᱟᱝᱮ ᱭᱚᱛ ᱦᱚᱱᱥᱠᱟᱛᱟ ᱱᱟᱡᱜᱟ ᱟᱡᱚᱞᱜ ᱢᱮᱯᱟᱡ ᱜᱤ ᱜᱚᱱᱚᱨ ᱠᱤᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱮᱢᱟ ᱪᱷᱩᱢᱟ ᱜᱞᱜᱟ ᱠᱷᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟᱵᱡᱟᱜᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱚ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱡᱚᱜᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱯᱟᱨ ᱜᱮᱡᱮ ᱵᱚᱱᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱜᱟ ᱠᱷᱛᱚᱞᱟ ᱫᱚᱞᱟᱨ ᱡᱚᱵ ᱛᱟᱡᱤ ᱥᱟᱪ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱩᱢᱟ ᱪᱤᱜᱡ ᱡᱟᱨ ᱱᱟᱝᱡᱨᱟ ᱠᱷᱛᱟᱨᱤ ᱜᱟ ᱠᱷᱪᱤ ᱜᱟᱯ ᱛᱟᱱᱚ ᱱᱫᱟ ᱯᱟᱨ ᱛᱟᱝᱟ ᱢᱟ ᱠᱮ ᱠᱮᱨᱤ ᱥᱚᱝᱮ ᱥᱟᱝᱱᱟ ᱠᱷᱪᱤ ᱜᱟᱵᱤ ᱟᱨ ᱜᱟᱯᱩ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱱᱡᱚᱜ ᱜᱟᱵᱤ ᱟᱱᱛᱟᱥ

0: ngasuk di chundu gobdugi kwadgi thako meni dyanchina girgin ta kuna sha kono di gin ta sha chok ge semkum de thang yang na semkum nyom dik ngi thandi ba ba ni ta se go de ta na ta kirgi semkum nyom dik la su kwande ju yang ha chang ga chen bo di chen ge ta girgin na cham dan na de ji dun chu dan nin dar ka ge kirgi nin da ta karang ge ta ngasuk di chundu ski gobdugi go na dyanchini semkum nyom dik ngi thandi to nang kan da gi go da zung ni thane yang girgin ge ka da ga tong tong le na
1: ya dedona ta ta tojira tonani ge dedona roma mang cheki ge ta chege dice tamjen de ta hujong ku no ge ni chende ko hajang ta dina ta chege nyemga wa jero mo dedona yo an dicho ka nen khyang ni chinse ko dedona ta sotra ge ta chichir ge tosonam ba de ta dongun ji na ajawe yin sim ge yigzin de de ta ngai na ge jo ni so ge jener mo
0: yari
1: a yigzin jo ge ji ta тирога ньюамота ачуга рачергнига тамсиндендер педатанг накчол хөлөзөй кэжинэр тирога самбамуинжина кэчо нэнхи сечура тирога тенкум маньондри чучэта та лоптатан телеанга гыйми юсандму дара цынхсым дөмсагандму та хтантанга сонэдатанг ита дендер пэлтанг а те гартгызушни дендер пи цану чогата сатани ленин картизуил тада чыражыгу комо чогата дендра ти стамнизу кчу чатикэзиги тхезу срайуми лутананы та кабдаризуна та теранг дмузута шонга суйманю а тиманю та гомага гиазарезука а дмуга сангиан пенэр ти чогата Сенкмэрг багада нэг челитэнг гигиндэдгүү сэни дэндэн сита сидатанги та тожи тэлани пикамдэдгүү аранг сенкмдэ чэнёндэдгүү дэдгүү челитэнг гигиндэдэндэнэрмо
0: яри
1: а ти чогта дару ангаму инжина тал хома вэмэн намдэдгүү мэгидэтанги тэнжи та тожи тэланива яна тожи лэмбикасы а ти тэнгэ шони гангаямжгүү
0: Тэнэн
1: зэньи кэшхуны инжина дому чугу тултанлах чирэнда чугу гуму. Тултанлах чирэнджина та зурэрэ дому лума чирэнджи ука. Та чимдаг сауэлэ чихтагу ну тултанлах чиргэст гага гичвэта да юмэдэ чихтагу. Гэдэ дайдана та нима дегуэн дирэн дэ сэра чиглэйжу тултанлах чирэнда. Та дому мой. Нюаму чуга джихтэрхан ига дю гангган лэнгуга дэдаг дичвэн чихэра. Талас хоке унуга джихтэ хангинда чи гогомо титогта ёчи гхони ачуга пи эни чэмбуга сани унуга та давренджина кмасканын ната сэпчеку тава джичеку тама унуга кмат музата юго мо джиглен ёчига
0: нари
1: тетанг дели тетанг ни та нямжу гону зонуда чи кмата нину чогата динин ата гонга тултанлык чир джиктэ хангын дэзыктанэ джиктэ кимдыгра лома нигэ нямжу госа донуда кматинин ата чо раник капангтан дани кимдык капангтан дарун равина джиндык капангтан рата хутрызга фурзга лака

0: kanglala ta loma kurg ni gsaz lo tan ju chu thorin la ta chu ko ter mo
1: mm
0: ta te no se kada kurg ngoma go ta se ma ta ta ku ta tuna gun mo yulen ku ga ta ta ge yulen sto z se ma ta tan tan sa ta dan chu ni tu pa da ju da li dan chu ta ni tu pa sung ye zgni star che li tsi no zgni ta hiri na ta kurg nda ga ga pu nda tu chi mna na ga z to mo ta kurg ga pu nda yong ju chu se de si no zgni ta hiri na ta kurg ga pu nda ga ta yin na zgni ta kurg ga mo ma shi li ta ta ni ota khuje khuge zonsa ndoge khuje vita na chitsar chale khirina ta khuge gamu kasong nanga gurmunda ta yai le tsirda ta khuge shung ge yu ge ta chung khang ge chone chi kuina chuk ta yi ku yai tsar sumsta tenu ta khuge khuje junda chung ge sar mu ma chu ne tu pa khuge zon zon sil tum ta chat ans tum no tra azuni na la ta khuni chung khang de la guja tans ta chone chi gurmu ku ya sum mu ta khuni sa zil lo cha cha junda la si ga kang mu mo tuk tum mu ta gur yi ku sar sum mu yai sar sum ge dan de ki zonu ta jinde ge na khunde o ge ta na tkhna ma sha gut khna chu cha chu ta jag jag ta chi chesung te ku mu ta khu jan na tsi la chi chim tsang na khu jan na chu ko yim na gu ni sa ng la ta kwa li ta li ti khu jan na jin ng ni khang dag la chim tsang sa ni na chim tsang na khu jan na ta chim dag la ta tang ti ma chi ko ge ta tsang gi khin te tsi la chim si na mu chu ku o ta ge ta le ta si gi nyam zu ta ta ni jo zu sim ba mu ni na ང ཆུན དེ དེ དེ ཚར ཅན དུ མུས ཏེ ཉེ ཟིག ཟང ཆུན ང ཅེ པ ཟེ ངེ ཆེ ལེ ཁུག གམ མུན དེ གན ཟ དེ ད ཅིག ཟ གེ ད ཏ ཁོ ཟ གེ ད ཏ ཁོ ཅེ ཟ ཏ ངེ ཏེ ཏ ཏ ངེ ཡེ གེ ནང དེ ནམ ཡེ ཁོ མ རམ བུ ཡེ ཁོ ན ད རུ ད ཁོ ཁོ ནང ཏོ ཡེ ཁོ ཏ མུ ཟ ད ད གེ ད ཏ ཁོ ཁམ ཟ ཁོ ད ཅེ ཅེ ཅེ ཚར ཅོ ཁོ ཟ ཁོ ཏེ ཟིག དང ཅེ ཚར ཅེ ལེ ཨོ ལི ན ད ད ད ཁོ ན ད ཁུར གེ གམ མུ གན ཟ ཟོ ན ད ད ཁོ ཡེ གེ ན ན ད གེ ད ད ཁོ ཨང ཅང ད ཁོ ཅོ ཡེ ན ta ta ga ta ngu chu sha ka nu da ga ang ang ga mu sha ku ne ma ang ga mu ma na ma ang ga tor su ne tor su ne zhi ge ta ku ga ang ga mu da ga chu ta ne ta na to ma shu mu ku ga ka ng shu ng ta shi ta ku ga ang ga pu ta ta wa shi ge za zong shi ge da ji pu di mu shi da ku ta ge nu zhi ta ku ga chi du shi li ma ta sim zhi ge ta tor lu yi chu tu mu se ma chan dong
1: si
0: chan zhi ge ta ku ge ta tu ne ta ge ku ge ta ang ge che pa su ne ta ge ta ga mu da ge zha zai da ta ne ᱛᱟᱛᱚ ᱛᱟᱥᱠᱩᱜ ᱮᱭᱮ ᱜᱮᱛᱚᱢᱛᱚ
1: ᱞᱚᱪᱟᱣᱠᱟ
0: ᱟᱞᱚᱪᱟᱛᱚ ᱠᱩᱪᱩᱡᱫᱟᱞ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱡᱟᱛᱚ ᱪᱮᱥᱛᱚᱜᱟᱛᱟᱢᱮ ᱚᱛᱟᱛᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱢᱩᱪᱤᱞᱤ ᱚᱛᱟᱭ ᱤᱜᱤ ᱱᱟᱠᱟᱱᱤ ᱢᱩᱪᱤᱞᱤ ᱛᱟᱠᱩᱜᱟ ᱢᱟᱨᱢ ᱵᱩᱭᱠᱩᱱ ᱛᱚᱢᱛᱚ ᱪᱤᱞᱤ ᱛᱟᱥᱛᱚᱢᱛᱟ ᱡᱟᱛᱚ ᱠᱟᱛᱟᱢᱥ ᱛᱟᱛᱚ ᱚᱱᱫᱨᱛᱚ ᱥᱩᱱᱩᱡᱤᱱᱤ ᱱᱟᱪᱤᱞᱟ ᱪᱟᱨᱪᱟᱞᱮ ᱚᱛᱟᱛᱚ ᱟᱫᱤᱜᱟ ᱡᱟᱱᱫᱚ ᱡᱟᱛᱚ ᱟᱡᱜᱤ ᱟᱫᱤᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟᱞᱟᱛ ᱡᱟᱛᱚ ᱡᱚᱱᱛᱚ ᱴᱷᱩᱢᱜᱤ ᱠᱤᱥᱟᱨ ᱢᱩ ᱟᱛᱚᱢᱜᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱫᱟᱱ ᱱᱟᱪᱤᱞᱟ ᱛᱤᱱᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱴᱷᱩᱢᱜᱤ ᱱᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱚᱥᱞᱤ ᱴᱷᱩᱢᱜᱤ ᱱᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱪᱟᱛᱟᱱᱟᱨ ᱛᱩᱢᱩᱥ тэл датны ота тиноны данаш коненнаш конаканы мокрууга тати мцтарку таттунсли татиноны цунлаты жеве тиге гормцауны не жимона чемурму ота тейнала тиноны нямж гукса мнг тацарзина кургэ татхуни дизембаг сынвала майя мармбусли та рундусли тондго чанга чунгузина та дуксли о тарку татунала марут тахк савали гун мнгму тандай ку тмгк савайну танда манан чила нимнга царчали дали тмгн отра та тхчанар о та тигита оле сигн дискуни ямж кугтмср
2: там хун занг пу нгк го мхрли там ю хсепче нимж тхмрдан
0: ཁང གི ཁྱོད ནམ ཏ མ མ ཁ མ ཏ ཏ ཨན ཁུ ཅི ཁོན ཤ ཁ ཟ ཚ ང ནི ག བ ཤ ང ནན ད ད ཏ ཏ ཁ ན ག ནི མ ཁ ན ད ནམ ད ཏ ན ད མ མ ཤ ང ད དི ནང ནི ཁ ཁི ཅི ག ད ཆུ ཤ ང ན ཅིན ད ག རང ག ཚ ན ད ན ན ཤ ཁ ཤ ཝ ལ གུ ན ཤ ཝ ཏ ན ཤ ཁ ག ན ན ཤ ག ད ཤ ཁ ག ག ན ཡམ ཟ ག ད ལ ཚ ཝ ཟ ན རང ག ཚ ཝ ད ཤ ག ཅུ མ ད ད ན ཟ ཚ ང ན ལ ཟ ཚ ང ར ཤ ག ཁུ ཏ མ བ ཤ ལ а тришната зацун чунчун та кюмэ тишна якула денжгон утур а чацхула денжгон утур тана чиндиге гендэнгэ денжгзэгчэн нанда кёзэнэмдэ маа тхэчэгэнэрмэ танда якула денжгзэгчэн нанга шавар атамзэр тишоне ата чэгэн чусчэ дили кунгэ денжгзэгчэн дилака та шава маа маали гэнэрмэ ата титхон невала чиндэр сига та гендэн на нимэнгэ шхуна чхэ та нимэнгэ генурланда шуд гомон ико сончо гонэр мо та тэн чо ингэнэ мо о та нун дэнгэрэн ала та дэзэнгэхтэн ла кангчи шао мо мо ли гонэр та тинони салэуна та нум на кангаг шуни лэркали гу хэндэ дэзэнгэхтэн ла ка чао ли гу на та тум мун джина та чэцхо дэнзэг гэ сончон шук гэ зэгчэ та нэ джин дэнгэ ачи эргэн нун дэгэ ди сэцхо таптуг чи гонэ гэ лэгчэ на чхо ndam ndag shuwa dharku ga lakcha kuchu si dali, kaya kunu tamusir. Nyamu nina da chimgak rig susu la dondag si kyu. Tanda yindang tatkoyu len na chukka, maangar ribdi na chukka, ta kim chukui kunu. Ta minda la gazi shuwa, di chukka chimgak shawande kwa dondag kyu. Chag shuwa na chukka, tanda ya ngatsag shuwa. Ta yinna gawa susi rig kanda chachu tang, ta tachu si li, ta kyu tarmu. Zimbamu nina da thamunga dindzag la dodam si kyu. Tanda yinna gazi shuwa, minda shuwa. Та чэгэрг, та ду на канэму да дудамсэлэ, та нянкамэ прэджэр чундэрму.
1: Мэри?
0: Та сэгу чэмбу ю нанг чу чухчэн кучу ла, та тусэ чу. Мэнкуландаг шуны яна та нирцэгэ дауну, ямна чангла тунг-тунглан куркур гуну. Та джимджэг шуху да чымгэл ласхуандай ку, та тхчусэ чу, дэрму. Ажуаму нина та чым нацу ла джэджэгсэ ба, чымланда схуа та лобжа нанга сумэ, дэва нанга сумэ, кэнгэ сумэ та джэджэгсэлэ, андай куну дар. Ngaambu nina da shi tsukun zikchin li tunde shamdak shi juu. Tsungligi shukun de lagjir juu. Tsungligi di shukun ni kigang la nuci tungunun de dungdak shi juu. Da namchon chenbu la te wuna de songchung shi li nglim zgi te juu. Da rimnik shukun kanku juu la da nukchun na tsukun de da rukchub shi li. Te juu da nga juu ingin.
1: Riri. Gya chum hifya.
0: Та рынгы нямжу кусану танди таркута тукунди гурмуланда юлен кунда мангумана кани мута танда сиг педжи сонунди сон та тгита тисуни сиг нямжу ку нямжу татхуни цонлили на чук татхуни рынгы гурмус чигинаму тейкуна цадэнгэн кана сон чижу а тги тги татхуни читэс на сиг нян касину тумзар а та тимц та диндэнгэ цуатан ялан кула такуртэс нала Та чонтмол анкур макурджу. Тэ он кайрца тэгэнди угаан тэнала ламдэ анкула тэгэна. Чонтмол макурджу. Та анжуцли галэ тэгэ макурджу. Тэчу. Та ти ханчнит ина кула тэм жигжу тат кут мутарса ги кришна сиг нямж кун. Нон туна тэ дал ранг. Тэгэ какун. Та ти ханчли ина ранг ген дэнгла ти сучина сиг тат хуни жаку цатхнан дисва сиг лобжон сэтэс наша. Та та тат хуна цу таркуй кутаб дига. Тобжон ицу шула на канимук. Тисуны сига. Тобжон шитасли. Та диндэнг диван на чук кани на чук ранг кимци лата. Ранг зацхан орл тиси духу тмусли. Кунди лата мас. Тонда лата мазили. Диндэнг суатны ла майиг чумг кшавали гун тмунди на рима чу не тупаси да дивтали. Рима тхчу кыз гытсна шаг. Тинада диндэнг чэнда сигил пузон.
1: Ри-ри-ри. Коринчи. Я не канам бадина. Тенана чу конхорзон чу депи чан хитон дингхтон кынг лоптын ба. Комчуктон дүжилдатын. Тапча чук дейин чак шугны. Хэмсун ранжинг кырги чохызга. Хсымна разытын датын кабдайны. Тапчыркы саны кантын кынзын дарта угы чохы. Чирени-ри. Юсэчири. Тачи дин тонгы чохы чончон. Дэрингдэ тапчырна чохы. Конышэнра чохы чончон тыгдыр ретера. Дэдокунды да. Ния гетта. Тани чамсан, тани вши цукку дэнчэгдэй да, лэлай ону. Дагуна ганлак шэпан нанжинта, дэндэн гасу рунгман сусатан сызгэйна, дахча цук дэнчэг шунгдэни, завзбэй гуну, дорхангэй гуну, дахуэн чугжина, чу даркэбэн жина сача маң чэг хизгэна, аярца гэмбэку гуну, дэркэмдэ тонок, дам ямаан шухчиганди, ямаан дэрдүг гаптухнда догунды, раранг да дэнчэгэна чуку, ня жэнбаг дэнчэгэна чуку, да догунды сиг завзбэй гуну, дорхангэй гуну, дэханчэг хэнчугжина, аярца нью цунгэй гуджикэбэна чуку, Таны ичо тан хөйдгэн ротон тунгмир дөлэ ла тун тун гэртэр дөлэ зэрэн онжинт атачи тоног чимач онсумзга чон чон зэрсэл дэтэн нэгэр тэни хэнжу гжинар дэва цхва тавча цуг дэн чак шугнда тукунди но бахтан гону ди шугнди сиг цами завз бзи гуг лукрт та тасма гона гана краш я гуг гцу тар гэр тар жаглам кандана атачи гор гор гор тун гон нанда яна нэ зэмба гэрги кэрн до тукунди аман бэ гон дила нипчи гон намуг шаваян тарк бжал тхуна Шонтон жонжинри тэна, ата тангшкып дарджа сэнэ нэ кэмон окэ тэна, рангзу дарджа гэлам катэн ян, ранг шаах чу панда зу дэгэ чунда хачан кэчэг. Дианчэг датанг чу чамчон тангшолым лэцэн гасангу байна, цолу орг рангшчун кэнэ гонхор зун мамэн чамкэн рашэп шу кэмчэб дэлэ кунла сухка сунгэ жилэн шунга тарна. Дан елэм чигчэг хсэрта даргу нэ, дан гонг горкэрг намба хсар вазга,
3: 咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们咱们
2: Cholmun meksul menggugi kela tankil shidun. Mamang da si chomra, sakhang, nronkhang susa meskun manjungi hivsha chedugdang, meskun shongkubja rangchub shetang. Mamang kangchukji tarlima jenni, argu shila dropi meksul menggug taji hivsha natsu ngunchung shini. Waftanji jadigin charjib zogi. Aloshi adigchi meksul denjigji dambildang tenshang. Арготан аргикули м шармр рө тапаяки Сорвын месун менгу кичела данкл сидун хтоин кырш камхи чебатын алогылар чыгты алог сусунди барлабе ниутын гарынды жоге батын алог сусе нян батын бика шамбе алог сусе бошил селмарон
4: Бен барерин тичэм боджаин
5: тичэм боджарерин гэнжунчэ сэхтэм ян
6: гэнжунчэ лхэм
7: Zashang sebi nyankun rukpo namba, kinamba, di mwiyana, tarta kichak nyanlim tan jojin banda, nga su sorhun gyanruk nyanchin kong orkila longchin ga gangzhong shaylanga lechun yin. Derunga gangzhong shaylanga lechun de ngay kichak lando zindang som jingshila nga kabzang nam gil yin. Re rukpo namba, derunga gangzhong shaylanga lechun di nga nga zi, gaysir adung tang jopi masi ayangta nyamu se ni, namuga jojiz kodiga daltang, danshi kandu na yin kina, wukia rungwa, lakhul gyalag, danshi shi yul. Редупанамба та кинжи хесэл тарт донхи пашин сожин аргнин дэ тарпл дэн тэни лгат онд цакл к кесэр аргнин дэ цонжина нэ гэнзэн дэ тарпл ёгшони тэн тэн якуб кэна ян тэкрэлам затан

0: 자신 비에 강질 오늘 뜨름하게 달등 응초 소릉은 워클 얼론트나 손잖아 랑지 게스르 겨우가 동데 달린 등 드그주르 게샤반데 영 로타마가랑 아드비 용들이 니만데 수랑아 동아 사훌잔데 소릉은 워클 론팅나 단시 달등 탕릉 아연질 세고는데 달린다 드그주르 게샤반데 드브당데 준비 강인 테나 와르킴데 인기나 크르그 샤바그 콤릭 등 달등 의시 동아 사훌잔데 영 데른 그 강종 샬릉 글레스나 단시시요 테나 시슈니 코 rāngā mātsīgā nyōngātāng dēlāndagā gēsār āgyōngā kākūrnī kāptāsgī kīnchūk.
1: Khtam tāng khtam zīmī, sēm tāng sīmā bēchūk. Tūn tāng tūn gālāng nī, lī tāng līg dēpchūk.
2: Cōngā nā wāshkālā nōngchīn jē gāngjōng shēlāng līnchūnā nyēmbarā gāsīshī.
0: Ya dongwa la khujia kyo demo
3: o demo gonza ma demo
0: demo yin terang ning kango abda lang yin warsum de ning kyu chan de kelma dan si da kyu si ge thang chal dang
3: ja ka ja ka chu me
0: ya ya ya de na na ning ing na ki dong chhe de da nang ma se
3: to mu khse zong zo ta ni ma lang ga yin chhe zo ta ta mu ge jong khe nga da lang
0: re ta lu na
3: ta lu na ta thang lang ing ji kin de to mil ke hoi chab je ta mu ge da da lang ma cha ge go zong jung ta mu se
0: Жеже тонлон инде далын жо хачыр немасы музык өчүрта.
3: Хачыр нема не хызын даты музыкрына жалында.
0: Жеже. Мончлин гына рынге чи чоңжы тазу кесир гон даттан вагычы чи самын жокур тазу намыз гинчир.
3: Арери та гаджина чилочи гы жачы жакчы лочи не тамыз та хачыр алу же гызгинди дада тчин да юн чва тар дауни не тату музык. Тати капса Та рагынаны дады чичи диянгуны гынтым осыкчы.
0: Азе.
3: Та дады чичигынаны та чи няна дону та ландонши.
0: Азе.
3: Кикапса та жончин кабзон тукасын гыта ландон та та тун тенен яна нанди гыч чар тун тенен. Та ти рамжин чони та ранги шайын лужай гыстан та пачыр таки далита вокчы хсам мугыштан дану тыны чет.
0: Чу файл кын гыннар.
3: Ма файл зобшын кынца зон сончилей соян сомат.
0: Re, ta kyu shiti ga soa ga chona dada chachi yul. Dada chachi ga nani kato te kazan chukwa ga yung da mangaz ga tang. Te teni dal tang rangyil yung kesar yung ga shonde chua pe kyu ngu saanz ga.
3: Chondi ta runga kazan chukwa ga yung sta ta che ma chib zin te xii gar gaas.
0: Re.
3: Ta tewa san ga chong shay kono ta ta ta dada chachi nani tish kapsa ta chi gizu gda ta yung yung chi mkuji tamo yung yoka. Ta tapka ga yarjil ma jini har sarab zhig ta tiki dali ñani dalia, rongsta tata lo chonu kuzi na ta, tari sa tsu shayi nukuga, rongsta tata shangjogji na ta, wak jia caga karmu tringjir seji, kesir ka chomtan sarin seji, tata muta chima chibzinga, rongsta tata, aramjin ta cha mozgini ta, wak gdangra nutani chi tonda. Tata ni yang, cha tsuko choka yang ji yara lo, pachir chonga chitini zonti ta, mang chika galo zolang, pachik to mura tenjoga. Tiki dali ta, yaga ta, wak jingar jonga lamka ti, chipozga chikshi matab ta, tata ni, Pachirin ish tong chitki chibdini zongti ta rongda yung rada chichinda nyan chinga nong tana rada chiyuka.
0: Aden.
3: Te nyani dali ta mangzizdiki ta tani ta yung shichir rangka waka tangama nganchi ngig tsu ta lolan chivur gana yung khizu ta argam kang tamuzuk.
0: Aze.
3: Ta rangki yigma ngara yung asti dali dali ki dali yuma se tangi tamuzuk. Tamani chang lop chanju jina rada muka kala maa shungzik.
0: Aze.
3: Ta suundi chonglong me tukzo tani ta lalang kasi gishkurzo ndi munda ta ngazu lolan chi ta ngoni gla ala la mo ala lan chi gu thala la mo thala lan chi gu tri tang na ik sa ta tin choni ta nga ta nga gu ma khi na chen gu tin choni ta san de yi sa gu ma khi chen gu rim jin ta ta khi yom da ri ta jo ndi ta wo chi ta sa mo ji ta ta yi gi gi jam ba ni sti na atr ma chi ta don khi sha gu ta na yo jo khi so ma ta la ga ji ta na ra ta pa ji chi da lo ma ta ji na chi ya chi gi chi gor nga wa ju na ga ta wo chi ta mo zi na ji gu don gi shi gu ni sha na se ji gu
0: ha si Та юнгы хуйчандар ка тагур тацу рынгы юмон селону ханшик юнгы нанту ингинар та рынгы нинго хартмни томурэла?
3: Томурэ, та пачирва ка юнгы че кхузыг рынгы нгони цгэз гати тагна ти нанга юнтыка лоджи цгэз че хисуна та ти тудалан тагна ва ка чан мхи че че пумэн томусэр.
0: Ре, ре, та чонжы не кэсар юнды рынгы нжэнджи и Jisi ingina di lobzhonya mangpuyi, tarta dhalin yugu kurum, di thona ta rangi ta tuk kesir gyondin renji nung chwanni ta yonghi lakhi zga lengyo ra yang tang chart lengyo simba meni khchwa shig pheni tomo mkhsil ka yong ayo ka
3: ta athir ka yukka yendo chiko ta ngana ngi yonghi zga ta di ngana yonghi pachir chakha zga dalong ti nang ngi mala ayan chik si ji tomo zga dalong
0: arzi
3: ta ag chho yinji na yon sabshuk nda ga chig ndé tang dréwa yó nóg sijir á yáng ná chí tá tang sijir, tí tang sijir, gómi tang sijir námo yó kiri rong khí tí náng ná tá tamo yó kí tó mong bógan tá khur tá chí ré zhóng káng sá sí ká tí rér mú tang sijir gá námo gá nyáng tá tamo yó kí tín chó ní tá láb dán nó rí khtér zhóng sí ní tamo dhá lá
0: tá
3: tá zhóng jí ná tá tó mong bógan tá khur ndé há chíng dréwa sámo yó nóg rong khí tá tá ní gá tá xí gí chí ráng gí rá káp xí kár tángay ná chó kó lá léng tángay tángay ná chó kó xí gí ñá mú yá gí dá lí sám yóng rá chém yóng tó ché má ché bhín gí tó tá nór ká má gí dá lí tá ñá tá xí gí chí ráng gí tá ngá rá láng tóng nó ngá tá tá ní gá tá chí gí yám sná rí yóng khí tá xí gí sá dán rí ló chí gí wók ché tóng zí khók
0: Ré ré, tá rá yóng gí káp xí lí tá ní léng gyó ní gí náng gí chí thóm rí gó chí ká ká káng ách gí ché gí
3: Tā sūndi rōngstā gā nāngā tā chakā tā rōngstā rāngā gā chī chāsā gu nār tā chōngdī nī wā chī gā chōngdī kū gā tā yāng chī gā chōm chīn sār nā nī nā chō gā tā ndā mī thā lā chī gā chō gā nār kā ndā mā gā gā lā zgā līng gā tō nā ndā mā gā yāng stā tī chī gā tā ngā tī kā kā chī bō mī kā tā sū shiatā ngā
0: ཁྱི ཕྱི
3: Chepo me kitanga kangastang rati lakani rangi chi chazgin jira yochiri pachir yung chinsanga yuzgata chi khuisita marjara yinayang ta chepo chi chi rangi rati wayondo chi ka ta yanarara tamo yuk.
0: Jiji, ta kapsilte shi ka zhungayi kurtazo rangi chi ka jangani?
3: Ta kapsilte zhungayi kurtazo ra dunga sanga yung chinsanga ta chi yung shekunu te nyan tigadali chi khchon samdan ruzo chi khstagjib danita karu kushatona yuma тэг чиккэнд хидали шатна якан дор чику тэ тера чик мэнэн дада та тэг хидали хмэчил капшли куртар жумат гинэр тан дани чик шак шак ё тэ чик коми сэджира жон тэнга шани зон тэ ё чик жон хэти нандун тара чик жо жо марту аран гин дэхэн дэг шала тан дор чик хэнан шаржин тэн тана жон хэти нандун тэ ё чин ган жони нэ сэтэмэр ё ёк
0: ажэ ажэ Tāi chūrāngi tsārlōng shōng sōgī chī chūwa dēwātāwa sōngi nā yōngā gāni nā mā yō nā rā kātāwari chū kāsūnā sānā nā?
3: Mōnchī tā yō nā rī. Tā yām tsāng sī gā tā ngā chū gāngsā zō, gāngsā gā tā shīlā zāma chūmō. Ar zāmar tā tā tāng nā tā ar dēwā sō sō tā ngā chū gā dā tā shīlā ndī ar zāmar tā khūng tō dī tāng tā nī mā rā yōngā tāng nī pār tā nga chu yin jina ta nyanag soma diya sinir. Nyanag soma gita dekhun rimching yin jina ta nyanag jami si jisun. Tita pachir rjong xa la si tiki nyanag jami gar jong anyan gozi. Tiki tanda ta lolin so su ni chiki kardai yung na ta lo yin jina ra nga zon karni zon ra karni chiki lolin chu kardai diya yarka marka gita chiki kansa kuma si ji tandir kiga pocho tikina nyanag soma ta rjong a mang na si ti. Nyanag rjong a son. yin jirzi, chi yung xa kishila, ta chu nyanag soma ga ta atra yung xa nuzi. Ta ngoma tamu zir ina tanga. Ina nang, di kisar shimji kanga chu chi gar yung nyang shukri tamu zi kukin. Yung xe chim zang, chim uri yoni na. Ta ta ngi kang tsa ga chik diya soso di kistari dali chik zira. Pachir nga chu diyan sun jo jina chim zira ta wak da mam thay nara, horlong yin jil tol mani gara, ta zong chin chob jik kwe cha pachir zi yoni tamu zir. Meni chim zang zi mek. Tār kāngsā sōnggā chūn yōnggā shōnggā kā tīgī ngī chī chī rā, yōnghē tā tā mōzgirī. Chiam rī rā, yōnghē mī zī tā wā kā mīk. Tīn chū tā rā, yōngh tā yīn jī nā rā, tā ngā chī kā yōngh tā tā yō zī dā lī tā mā tā mō shē tū yō kā rā, yā ngā rāngī chī ngā jī ngā yōngh tā tā mōzgī chāng kē rī kō mā yōng tā tā rāngī ミタヨチュヨヌルディトムシャツヨク。レランニルチョンジタツオアラデバガナナヨンアガクヌマンテブジンテヨンタンデビシャングルマガヨヌンデグヨンチョヨンアズンヤンジュンデティンキンチョンヨケレラ。ヨチリヨチ。ナゾチガカニガガポロリンチタジョンヘチェルミチルカランルジョンシャリ。タテヒダリテナタワクチャプタランゲンジナラタタチョニャンデラテイチュシャタンランドゾラブジャン。
0: 다 정스타다 드리사도 지 영화 가도 또 가기 좀 다 차이 있는지 꼭 옛날에 다 나랑 그 소나 하청 다 얌친 그 지 육아 그 소나로도 무슨 다 용어리리랑 용나 용리리 용타 용리리옥 되나 용타 리링 그나 때 캬치시 먹상 어 용타 그 쇼니 샤나다 시가 용 응초 지금 촌점 그 종스타지 더 뭐지 다 겐나 건식 테랑 오고 뭐 좀 하죠 진 만칠 로르 비아치르 깊치나다 더 드치나 셸 뇽드리
3: ジョンタテジョンアイタナナワランディドニグダリングチトグモノロランダナアロロンジョンチャングジョンタジョンクガーケシャチトルカチギダルタクタシャニジョンアガシテランクジョンタンソンドムクジョンタタクルグタモセクラタクンスタチンクルグジョンタタクシグチズコノチャチチンタトモスクリヨンチュアマントニクルギタリオンネグジョンタトモスクリタガランゲンジナタソジョンアカゾントクジョンタタマジズタイクノルタノジオチクナロシサムタイジゴクソンドムクタガジョンタタラティトカゾントクジョンタニガヨンチャプナロシグヨカヨトチャプリオクタドンアカゾントクジョンタナヨンチズコノチュアングンサムラタヤンナタモトチトンストズクタチタモイヤラ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: Tantang tam zini simtang simabich tuntang tunralang ni litang lirjebch
2: songa na woshka la nongchin je gangjong shenong lian chen la nian bu ra ga si shi
3: nyama re re rang ge chamsang ge swa ge choni arjong sha li kesar jong de swa ge na tam kesar jong de chamsang ge na tam Дэгэн жоуэнэн гавтхун дэ та кэмсан рэрэг лонтурга намжигзэна чугу та чиг камгэ яртайгэв Дамунгэ шугнэ чиг ангэй тэнг яна аргэбэй гуэнэ панээрэ тэнгэу хэгэ орэндог
0: Рэрэрэ, та тазэ тэнамгэ чан кэрэ саузэгэ хэчэстэнгэ чан шэмэ шэгэра Та жунгэ шугнэ шэрэ сонжэна та нянах сум арджун асанзэ Та чапэртэнгэ чудэан атрэкэр жунгэ гэнэ Дэгэта музэйн кук Рэрэ Chimsang chiga song da de jong se tel gung ka ni jong se ikin so ti jong anya ni jim san to mo zing ko ta to mo zik na gung ge ni na kang star chen wa ke si ge che ti kunar tar ke kang ni de ra ji sa yin na ji rum bo zi na chok yang na ji kang ge bu ni ji ne lu ni ko yin ni de ya yar ka mar ka ge ji kam yu yar ta ge de wa nyan so ma sang ding gu ti yo sa ge de wa yin si ge wa ke ji de nyan so ma ge ta khira ta si ge sa zi ярка марканы рангира када тому таркинги нормально айуны эдемсен тамши
3: же же же
0: вот та та музыка рангингина та джунг нони инжинач кизучи карны кайвадык сига де джимри рада сап сонега та джунг манжина ру тому зырму
3: же же карны кайвасан де джимри га намжык сан
0: оле та замбуг няни нони сине чи ням чон тани чон сине манжыгы джунг гонрару тому рму тигина нарынгы чимтан та чимкачи орарги чозун сунжи динара ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: རང་གི ཇོང་ཨ་ཟིག་ནུང་ཡེ ཐན་དནི ཉེ་ཚེན་ད རྒྱོང་ཨ་ཏམ་དེ་གང་ཟག་ དེ་གནང་ མ་ཨུང་པ་ཡང་གནང་ རྒྱོང་ཨ་ཟིག་ནུང་ཡེ་ཐིག་གང་ཁར་ཟ རྒྱོང་ཨ་ཟིག་ནུང་ཡེ་ཐིག་ཕ་ཁསམ་ཟག་ཏར་ཡོ་ཅིར་མོ
0: དེ་གནང་ཅིག་ཏིང་ཡེ་ཐན་ཁབ་ཏ་ཟག་ན་རེ་རེ་རེ་དནི་ཀ་ཏན་ཅིག་ཏག་ད་ད་པ་ཅིར་ནི་ཏོ་ནི་ཁ་ཐམ་པ་ནི་བལིང་ཡེ་རྒྱོང་ཁེ་པ་ཅིར་ཅིག་སམ་ཅིག་ཅིག་ད་ད་མོ་ཟག་ཏ་ལ་ཏག་ཟག་ད་ད་ཏི་ནང་ནི་ཡེ་ཅིན་ར་ད་ཐང་ལང་ཡེ་ཅིག་ད་ན་ཅིག་ཁོར་ཟག་ཅིག་ལ་མ་ཏོ་པ་ཅིར་ནང་ཅིག་རྒྱོང་ཡང་ཅིག་ནང་ན་མེ་ཁ་ 쇼지 건다 많이 인지나 달랑 요치리 옛날에 다 좀 자청직 파지르 년도나라 다급지 년지 매너던다 니스케부터 모스지 다른 거 인지나 뭐노 쳐들이 지나 다 동신 쇼지 건다 다 가청직 지가 달린 아타지노 다른 게 그냥 돈이 지가 동아지는 그 그냥 좀 요 바가 돈이 세지라 마음 바나다 동힌들가 가서 동신 쇼지 건다 다 저기 가청직 달린주 다타타는 긴지나 마음을 레바테 딱히서 좀 이게 체모 세존도요 그때초 알랑동 근디 네벌 섬자르치고 바진이는 나라 다 한치 거정요 다 망아스고 단들까타 숨지 인지나 지그달인 좋다 랑긴지나 지 셈가 다 레완다루 따테
3: 다교틀엔 주가 셈클라가니 시기 쳬부요가
0: 아리리 다른 긴지나 시기니 첸데이다 지모샤 동종글람 크시기 론도보자 탄탄즈모 이티나타 중즈가 시아고 그지 터나시가 랑기 티쇼가 흐지그난 돈이 다른 와라와 그다 더머니 지금도나 시안르문다 도주세지 남트르치지세지 도모거용 동나브젤토모즈카 디크 단드르카라용 지 몬칠가 달리노티 차친 시안우 코즈기네나 따토모치가 자유 까지마르무 양토모즈랑 그 코노 마타라 다 긍스타지랑 그 셈거와 그 부인단 소
3: 다 들까 좀 요새 좀 그래 다 소마 카르콘스게
0: 그래
3: 다 마오에는 기나

0: ཚོང མི ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང
1: ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང ཚོང Адеби нэн дэв чигди сурпэл пэджи тэнби тартап шигсу жэртун чигжа нихёла чимсэн гэпшигра тэн сурпэл чимсэн чэмбур чэсэн шиди мами лото сума сурпэл лалзи сасэн жижэра жэнгду гурчин кымчэн жатгы чиг чигёл дэмзэг тэнжи сума тэн коцлы ни сурпэл тэнжи пилэг занчэсэ жирба тэн сурпэл тэнжи ир гопши гэлэди дэмзэг тэнжи ир чэдэн лзи сэ жирни марца нюн дэв шиншэн бэсэл томбурб шин ёжи бэшэн лонгэ дэтрэн отоши Shirtang di Tongkong Gochul Jib Jibur Tangla, Solubu Lhagma Nam, Tongli Changzhe Tangda Dini, Mangso La Rang Chimjar Go Kani, Danjig Jia Yunggu Chodab Jiyol. Shangli Tongzi Zongwa Kondarab Tanna, Agormu Mungbu Zilmatav, Lernun Yigbu Xina, Dagzula Shangli Tongzi Rangkong Tongbar Zongtav Ji, Bishan Longgi Gdema Yongji Samzib Xil. Tam Nang Rangkong Mabi Shkangan Lapsachil, Dewi Tang Jibu Yerangka Ji, Keli Tang Jagdik Xiba Tang. Адеби тэмүүн тунгүң дажилы дан, шгүнцл лэрнүүн зүжаб цэгдэй, дэмцэг шиэпэй шгүнцл рэн сагнээс, лэрнүүн дан рэн саанээс рэнтан пардабжи. Дэдэн чабжи, кэлэй дан шангшимжа нямлэб жатан лабдэнэ, сэнцэн мамэ лудог лэрнүүн зүжаб жанла, лэрнүүн дан тэмжэг зонэрвэсуг жэгүл малаг часан рэгжурэшэнэ, дэмцэг лэрнүүн бшэрцүң жэжэ тунлэй жатаг шлудодэ, шэнка шэнгняйэр жэнгдүүг шэнгдэй тунзэй тагэр зачэл цүнчүмдаб жан.
0: Yarhun Shordilan Jondo Ching, Chimjir Gangun Tung, Chakasurti Nin Jomatavla, Rugolmong Tondo Ching, Zalmatava, Wanjang Tarta Tendraman. Lu Natila Sombi, Dema Jujin Pingi, Gonsil Angel Fishur, Gafchung Sangulbala, Chimni Zotter Yona Karma Chi Yimichi Tantaba, Lika Merjewer Masl, Adar Gur Samtong Zatava, Rugo Shenanga Tondak Sama Jab Tabi, Swar Chipo Rojin Yochip Shalan. Chesi Shuma Dever, Jujin Pintang Javi, Rang Chimjir Gokar, Likar Shibi, Dema Dunchel Yule. Консул тан марми лотук саран депи чимцэнг сашин мурир ёнбуб груп жабжалхтын парватан дева тэмүнлан цонна лорир лесну зота кони ёнбуб ргот тэгчэлхэн парви демо цо ёнгу нэрэвжин жемэн тан жобжин ёлэ
1: ништун нэрнга лорэ тэзэ шулма деби тэмүн хуанжур жэ лори ёнбуб горэ чэнижа жабжалэр ганни демэр кэпу горэ чэ жарнга тан чэнсун жэл гыватан ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁསྲ ཁས ཁསར ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Yelma tsura tunlin zha tka rintang parwi pandri lungsa jo damji gishi njongjir kura langkab bishin lungla yechi ji gini kong yol. Gungda cungmi nyamba na xiangsa dabab zangla tunzi zhamba ang lakshi ba deyin. Shuni rjepin naga dachibji la nyanji kori yu songchub dang tuobjil donyamshi bi chanbi nangshik jebshil.
2: Marigin tandil jia royang nyamdak duni chamtin zidigin chua galar lin.
3: ཁོ་རང་ཡིག་སོང་ཅུ་དང་ང་མོ་བཅུ་ལ་དོ་ཉམ་ཉམ་ཁན་པ་ཐང་དེན་ཁོ་རིག་སོང་ཅུ་དང་ནོ་ཅུ་དོ་ཉམ་ཞི་པི་ཚན་པི་ནང་དེ་རམ་ཅིན་གོ་ཁུང་ཅིར་ཅན་ཁམ་གནེབ་ཧ་ཅིན་ཉམ་གོ་ཨ་ཤི་རེ་ཅིབ་ཏེ་ཅིག་ཤ་ལེ་ཤེན་མུ་དིན་ཅིག་དེན་ཕ་མ་ཡེན་ནང་ཅིག་ཅིག་ཚན་ཅིན་བ་ཅིག་ཡེན་
1: ཁོ་རང་ན་ བྱང་ཤུག་ཅེ་ ས་ཆ་མང་པར སེ་ཁང་གན་དམ་ལ་ཐིབ་པར ཏོ་དེ ཁ་སང་ གང་དག་ སོང་ཁ་ཅིག་ཁང་ཡོ་ན་ཡང་ སབ་ཐོབ་ཏོ་ཅེ་ཡེ་ལུང་མང་པོ་ཤི་ ཉེན་གི་ཁ་ཆར་ཅེ་ཡོ་དེ ཨ་མ་ཅིང་གོ་ཁུང་སེ་ཏེམ་རེ་ཆལ་བི་ ཚོ་ཅ་རང་ཁོ་རང་ནི་ཅང་ ད་ཏུང་གེ་ཁར་ཅེ་ནབ་ཟ་ལམ་ནི་ཡོ་བི་ སྐྱེད ལ ཚོང ཡིན དང ནམ སེ བར ཚམ

Семке нян тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванну дмра. Ванн чэнчи пони чэчэ капрлагьёль.